0: Ваша.
1: Парнас на антені з Козного Гая. Тут звечер.
2: Валентина ставо па самаляш резар, здело кратким па 10 хитов версти, ме другим приде тут Далекомат. Мартин Гаррикс и Ед Ширан репитит. Останни на антени.
3: Здраво! Я сам Пабирко. То сам ест. Нам за веч разлагав за кова се гре. Си весно.
4: Покровител.
5: Горичка Иже. Резервирайте удих до конца септембра и искористите понудбо 2+1 gratis. Традиционалне хишице среди нараве Горичкега. Горицка-ize.si.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak.